0: देव पुरी समाधि
1: Ишва Гуру Махамандалишва Гуру Харсасвай Махишванам Куйджи Гуру Дэй. Ичэ!